Да-да. Материал хаотичный. Целенаправленная расстановка. Комбинация предметов. Максимум движения. Жест. Террор.